0: Marcha. Somos a toda marcha.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».